рабочие работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда.